0: Assalamu alaikum.
1: Wo warst du?
0: Привет.
2: Приходь до нас.
3: Кому он будет?